0: сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
1: Мониторы!
0: Тебе в метро скажи на милость, а ты за все не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго? Я вспоминал тебя вот только в обед.

летом. А впрочем, стоит ли об этом ведь нет? Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным

бытия. Уже простужена, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова. Привет.